0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Сари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Гонко Дентай.
12: اینجا Анкара, Радио Садай Турция.
13: Да, да, Турция ғаг радио да.
14: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция с Хма.
16: Овода, Турция Уни, Радио Сад.
17: Айч, Радио, Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда, Турция, Овоза.
5: Гитлеяр, Түркияның теки радиосы.
7: Е, Садай, Турция.
2: Аңлаватқаныңла, Түркия Авазы радиосы.
3: Эво, Ифонетис Түркия.
8: Олди Радио Глас Түркия.
0: Гидар Реди Амурия Түркия.
9: Ини Адала Радио Суара Түркия.
12: Хии ни Дая Кисуахили, Саути Я Түркия.
6: Эсте Радио Вожда Түркия.
17: Кочирава Түркия Но Кой Радио Дес.
7: Зборува Глас от на Түркия.
8: Эфирде Туркия Овоз Радио.
18: Ит Туркия Хонгия Радио Я.
8: Олды Радио Глас Туркия.
7: Туркия Үні Радиосы.
0: Бурасы Туркия Нин Сеси Радиосы.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: هنا إذاعة صوت تركيا.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
13: Да, Турция غاغ радио да.
14: Хосуме Туркия и Зайна радио Каяна.
15: Петерши радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Вину радиосу.
17: Айч радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Оваза.
14: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
10: Е Садай Туркия.
4: Аңлаватқаныңла Туркия Овазы радиосы.
5: Эво Ифонетис Туркия.
0: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
1: İni adalah Radio Suara Türkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
15: Este es Radio Voz de Türkiye.
17: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
10: Zboruva glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
0: It Türkiye Hangya Radio ya. Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садая Туркия.
12: Да, Туркия Ганг Радио, да.
13: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Туркия Схма.
15: Овода, Туркия Вину, Радио Са.
16: Аич, Радио, Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркии.
18: Эфирда Туркия овозы.
15: Гитлер Туркияның теги радиосы.
10: Е садай Туркия.
19: Аңлап атқаныңла Туркия овозы радиосы.
5: Эво ифонетис Туркия.
0: Овди радио глас Туркия.
2: Гидарре би амурия Туркия.
11: Ини адала радио суара Туркия.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
7: Este radio voz de Turkia.
1: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkia.
16: Efir de Turkia ovoz radio sa.
0: It Turkia hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkia.
7: Turkia une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Бангуден Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Уни, Радио Са.
17: Айч, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
5: Гитлеер Тюркиянын тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
7: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
3: Эзо ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
2: Гидар реди амурия Тюркия.
1: Ини адала радио суара Тюркия.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
6: Este radio voz de Turkiye.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
20: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
21: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
22: Karshen shirin mu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
13: Да, Туркия радио да.
14: Хосуме Туркия и дайна радио Гаяна.
15: Петерчия радио садбури Туркия с хма.
16: Овода Туркия уни радиосо.
17: Аич радио воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
5: Гиплеер Туркияның тети радиосы.
7: Е садай Туркия.
3: Аңлаватканыңлар Туркия авазы радиосы.
8: Эзо Ифонетис Туркия.
2: Олди Радио Глас Туркия.
18: Гидар Реди Амурия Туркия.
14: Ини Адала Радио Суара Туркия.
1: Хии ни Идаа Я Кисуахили Саути Я Туркия.
17: Эсте Радио Вош Де Туркия.
6: Кочира Ва Туркия Но Кое Радио Дес.
4: Зборува Гласот На Туркия.
9: Эфирде Туркия Овоз Радиоса.
13: Ит Туркия Хонгия Радиоя.
2: Олды Радио Глас Туркия.
0: Туркия Үні Радиосы. Бұрасы Туркияның Сесі Радиосы.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонгодиан Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
13: Да, Туркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Зайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода, Туркия Вину Радио Са.
17: Аич, Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
2: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
1: Е садай Тюркия.
7: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
5: Эзо ифонетис Тюркия.
6: Овди радио глас Тюркия.
0: Гидарреди амурия Тюркия.
17: Ини адала радио суара Тюркия.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
20: Este radio voz de Turkiye.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
23: It Turkiye hangia radio ya.
6: Oldu radio glas Turkiye.
12: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: عرب رادیو صدای ترکیه.
1: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
3: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
4: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
5: استا اس لا ووس ده ترکیه.
6: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
7: Юфлет зъри и Тюркия.
8: Чели ши Туарчи Чешен, Бонходен Тай.
9: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
10: Да, да, Тюркия гаг радио да.
11: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
12: Петерчия Радио Садбури Тюркия с Хма.
13: Овода, Тюркия Вину, Радио Сад.
14: Айч Радио Воча Тюркия.
15: Говорит голос Тюркия.
16: Эфирда Тюркия Овоза.
17: Гитлеер Тюркиянын тети радиосы.
7: Е Садай Тюркия.
18: Аңлаватканыңла Тюркия Овоза радиосы.
19: Эзо Ифонетис Тюркия.
2: Овди Радио Глаз Тюркия. Гидар Реди Амурият Тюркия.
11: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
5: Este Radio Voz de Turkiye.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
4: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
1: It Turkiye hangia radio ya?
2: Ovde Radio Glas Turkiye.
14: Turkiye une radiosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 Туарчи Чишен Гонго Дентай.
11: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
12: Да, да, Туркия ғаг радио да.
13: Хосуме Туркияи дайна радио гаяна.
14: Петерчия радио садбури Туркия скма.
15: Овода Туркия уни радиосу.
16: Айч радио воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овоза.
19: Гитлеяр Туркияның тети радиосы.
6: Е садай Туркия.
5: Аңлаватканыңлар Туркия авазы радиосы.
11: Эзо ифонетис Туркия.
2: Овди радио глас Туркия.
13: Гидар радио Амурия Туркия.
0: Ини адала радио Суара Туркия.
10: Мини да я кисуахили саути я Туркия.
3: Эсте радио вож да Туркия.
4: Коцирава Туркия но кое радио дес.
6: Зборува гласот на Туркия.
7: Эфирде Туркия овоз радиоса.
3: Ит Туркия хонгия радиоя.
2: Олды радио глас Туркия.
6: Туркия уни радиосу.
0: Бурасы Туркиянын сеси радиосу.